Реверс. Саундстрек. Саундстрек. 2009. Это город. Рожденные на улицах и не закованные моды. Вся наша жизнь

Создавший совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя фантазия, рождение